0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62. Всех обнимаю.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: После бурной рабочей недели звезды буквально укладывают тебя на диван с мягким пледом. Даже не сопротивляйся.
1: Телец.
0: Отправляйся туда, где шуршат листья. Долгий пеший маршрут с термосом ароматного чая – твой идеальный субботний сценарий.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас точно стоит себя порадовать. Купи то, что давно хотел. Пусть даже это будет совершенно непрактичная, но очень красивая мелочь.
1: Рак.
0: Твой девиз сейчас – светить всегда, светить везде.
1: Лев.
0: Выключай уведомления на телефоне хотя бы на пару часов. Побудь наедине со своими мыслями. Сейчас там рождаются гениальные идеи.
1: Дева.
0: Твоя суббота для дружеского веселья.
1: Весы.
0: Тебе сегодня звезды советуют просто сделать паузу.
1: Скорпион.
0: Попробуй то, чего никогда не делал. Зайди в музей, где ни разу не был, или выбери самое экзотическое блюдо на ужин.
1: Стрелец.
0: Тебе небесные светила советуют выбросить из дома хлам, а из головы обиды. Самое время впустить свежий сентябрьский ветер в свою жизнь.
1: Козерог.
0: Забудь пока фразу «я должен». Сейчас ты должен только одно – обнять любимого человека и сказать ему, как он тебе дорог.
1: Водолей.
0: В здоровом теле здоровый дух, но без фанатизма. Суббота – идеально для деликатной заботы о себе и легких, приятных ритуалов.
1: Рыбы.
0: А ты настраивайся на романтику и неожиданную, но очень приятную встречу. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио
1: PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой?

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Радио ФМ.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Когда очень хочется показать положительный пример. Женщина побила мировой рекорд и попала в книгу Гиннесса для того, чтобы вдохновить своих учеников. Лора Хант – учительница физкультуры с 25-летним стажем. Сообщается, что к своему рекорду Лора двигалась долго и упорно. Каждый день укрепляла мышцы и выполняла упражнения на равновесие. И вот, когда почувствовала себя на все 100, отправила заявку. Отжиматься пришлось в присутствии представителей книги Гиннесса. Ученики Лоры поддерживали ее, и результат – 1826 отжиманий за час. И новый мировой рекорд среди женщин. Предыдущее достижение принадлежит спортсменке из Канады. В 24-м году Донна Джин Уайлд сделала более 1500 отжиманий за час. Не будем забывать и о мужчинах. Индиец Рохташ Чаудхари поставил мировой рекорд по количеству отжиманий с дополнительным весом – около 27 килограммов. Мужчина сделал 847 повторений, за что его прозвали индийским мастером отжиманий. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
1: 644-99-1.

0: FM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: После бурной рабочей недели звезды буквально укладывают тебя на диван с мягким пледом. Даже не сопротивляйся.
0: Телец.
1: Отправляйся туда, где шуршат листья. Долгий пеший маршрут с термосом ароматного чая – твой идеальный субботний сценарий.
0: Близнецы.
1: А тебе сейчас точно стоит себя порадовать. Купи то, что давно хотел. Пусть даже это будет совершенно непрактичная, но очень красивая мелочь.
0: Рак.
1: Твой девиз сейчас – светить всегда, светить везде.
0: Лев.
1: Выключай уведомления на телефоне хотя бы на пару часов. Побудь наедине со своими мыслями. Сейчас там рождаются гениальные идеи.
0: Дева.
1: Твоя суббота для дружеского веселья.
0: Весы.
1: Тебе сегодня звезды советуют просто сделать паузу.
0: Скорпион.
1: Попробуй то, чего никогда не делал. Зайди в музей, где ни разу не был, или выбери самое экзотическое блюдо на ужин.
0: Стрелец.
1: Тебе небесные светила советуют выбросить из дома хлам, а из головы обиды. Самое время впустить свежий сентябрьский ветер в свою жизнь.
0: Козерог.
1: Забудь пока фразу «я должен». Сейчас ты должен только одно – обнять любимого человека и сказать ему, как он тебе дорог.
0: Водолей.
1: В здоровом теле здоровый дух, но без фанатизма. Суббота – идеально для деликатной заботы о себе и легких, приятных ритуалов.
0: Рыбы.
1: А ты настраивайся на романтику и неожиданную, но очень приятную встречу. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушатели.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Британские ученые не перестают удивлять. На этот раз они провели большущее исследование, чтобы доказать, отказ от лифта в пользу лестниц продлевает жизнь. Чтобы наверняка в этом убедиться, исследователи проанализировали около 2000 научных работ, а также изучили данные 480 тысяч добровольцев. В течение 14 лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья людей в возрасте от 35 до 84 лет. Авторы научной работы решили проверить, как отказ от пользования лифтом влияет на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результат для кого-то очевидный, но теперь научно подтвержденный. Исследователи настойчиво рекомендуют не лениться и при любой возможности пользоваться лестницей вместо лифта. Цитирую. «Это то, что вы легко можете вписать в свой распорядок дня дома, на работе или в дороге. Это хороший вариант для тех, у кого нет достаточного количества времени или возможности заниматься спортом». Словом, красивой фигуре и крепкому здоровью однозначное «да». Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: После бурной рабочей недели звезды буквально укладывают тебя на диван с мягким пледом. Даже не сопротивляйся.
1: Телец.
0: Отправляйся туда, где шуршат листья. Долгий пеший маршрут с термосом ароматного чая – твой идеальный субботний сценарий.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас точно стоит себя порадовать. Купи то, что давно хотел. Пусть даже это будет совершенно непрактичная, но очень красивая мелочь.
1: Рак.
0: Твой девиз сейчас – светить всегда, светить везде.
1: Лев.
0: Выключай уведомления на телефоне хотя бы на пару часов. Побудь наедине со своими мыслями. Сейчас там рождаются гениальные идеи.
1: Дева.
0: Твоя суббота для дружеского веселья.
1: Весы.
0: Тебе сегодня звезды советуют просто сделать паузу.
1: Скорпион.
0: Попробуй то, чего никогда не делал. Зайди в музей, где ни разу не был, или выбери самое экзотическое блюдо на ужин.
1: Стрелец.
0: Тебе небесные светила советуют выбросить из дома хлам, а из головы обиды. Самое время впустить свежий сентябрьский ветер в свою жизнь.
1: Козерог.
0: Забудь пока фразу «я должен». Сейчас ты должен только одно – обнять любимого человека и сказать ему, как он тебе дорог.
1: Водолей.
0: В здоровом теле здоровый дух, но без фанатизма. Суббота – идеально для деликатной заботы о себе и легких, приятных ритуалов.
1: Рыбы.
0: А ты настраивайся на романтику и неожиданную, но очень приятную встречу. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь Радио BFF. Радио BFF. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио BFF.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Японии люди вручную переместили башню замка. Вес строения составляет 360 тонн. Для такого подвига использовали обычные 30-метровые канаты. Это ж сколько людей понадобилось, спросишь ты? Много. Почти 2000 добровольцев. Отмечается, что двигать башню в японской префектуре Аомори нужно было из-за ремонта стены. Расстояние примерно 80 метров. Можно, конечно, с помощью специальной техники, но решили сплотить людей. Пригласить всех желающих передвинуть историческое сооружение на 5 метров. Остальное расстояние все же осилить техникой. Как сообщают организаторы сдвига, такого наплыва заявок не ожидали. О том, чтобы двигать древнюю башню по традиционной японской технике хикия, как выяснилось, мечтали не только местные жители, но и люди со всей Японии, а также Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки. Пока у меня все. Больше историй новостей в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: После бурной рабочей недели звезды буквально укладывают тебя на диван с мягким пледом. Даже не сопротивляйся.
1: Телец.
0: Отправляйся туда, где шуршат листья. Долгий пеший маршрут с термосом ароматного чая – твой идеальный субботний сценарий.
1: Близнецы.
0: А тебе сейчас точно стоит себя порадовать. Купи то, что давно хотел. Пусть даже это будет совершенно непрактичная, но очень красивая мелочь.
1: Рак.
0: Твой девиз сейчас – светить всегда, светить везде.
1: Лев.
0: Выключай уведомления на телефоне хотя бы на пару часов. Побудь наедине со своими мыслями. Сейчас там рождаются гениальные идеи.
1: Дева.
0: Твоя суббота для дружеского веселья.
1: Весы.
0: Тебе сегодня звезды советуют просто сделать паузу.
1: Скорпион.
0: Попробуй то, чего никогда не делал. Зайди в музей, где ни разу не был, или выбери самое экзотическое блюдо на ужин.
1: Стрелец.
0: Тебе небесные светила советуют выбросить из дома хлам, а из головы обиды. Самое время впустить свежий сентябрьский ветер в свою жизнь.
1: Козерог.
0: Забудь пока фразу «я должен». Сейчас ты должен только одно – обнять любимого человека и сказать ему, как он тебе дорог.
1: Водолей.
0: В здоровом теле здоровый дух, но без фанатизма. Суббота – идеально для деликатной заботы о себе и легких, приятных ритуалов.
1: Рыбы.
0: А ты настраивайся на романтику и неожиданную, но очень приятную встречу. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль». 75-62-62.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выксунский район.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины опрошенных россиян считают, что проводить отпуск, конечно, лучше вместе с супругом, но иногда можно и по одному. Цифры в ближайшие пару минут. Итак, 45% женатых мужчин уверены – каникулы только вместе. Такого категоричного мнения придерживается чуть меньшая доля замужних женщин – 38%. А вот компромиссный вариант – отпуск вместе со второй половинкой, но иногда можно и друг от друга отдохнуть – выбирали более половины замужних женщин, а именно 55%. Среди мужчин такого же мнения придерживаются менее половины опрошенных – 47% женатых. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и по отбору сотрудников. Участие принимали экономически активные россияне из всех округов страны. Про курортные романы. Одобряют их 16% опрошенных. Практически каждый четвертый мужчина и 6% женщин. Тех, кто не одобряет, заметно больше. Против курортных интриг 39% мужчин и 54% представительниц прекрасного пола. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Хочу похвастаться, а кто же мне запретит? Сегодня мне раз дыцать сказали, что я одет с иголочки. Спасибо, рад стараться, ответил я. А потом задался вопросом. Ну ты понял. Итак, выражение это, как нетрудно догадаться, означает, что человек одет максимально стильно и радует окружающих своим видом. Раньше эта фраза имела другое, но схожее значение. Когда-то, еще совсем недавно, ты не мог просто прийти в торговый центр и выбрать из нескольких вариантов подходящий себе по размеру костюм. Его надо было заказывать у портного. Как нетрудно догадаться, мастера тогда, как, впрочем, и сейчас, были хорошие и не очень. У недостаточно опытного портного ты мог гостить много раз, прежде чем он сшил бы тебе пиджак по размеру. А настоящему профи нужна была одна единственная примерка. И, попав к нему второй раз, ты уже мог забрать свой костюм и бежать хвастаться перед друзьями обновкой. Такой уровень мастерства и называли «одет с иголочки». То есть только-только сшили и идеально подошло по размеру.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь всегда на стиле и помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я хочу, чтобы надо...

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
2: Премиальные решения от компании «Металлопрофиль». Фальцевые кровли и фасад «Топ-фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Туристу вернули рюкзак спустя 60 лет после того, как он потерял его в Австрии. Найденные на леднике в австрийском Тироле сумка и фотоаппарат, как удалось выяснить, принадлежат 86-летнему мужчине. Альпинист упал в ледниковую трещину во время перехода через ледник с друзьями в августе 1963-го. Участники группы были связаны одной веревкой, товарищам удалось вытащить его, но, как сообщается, пытаясь уменьшить свой вес, мужчина сбросил рюкзак. Спустя 60 с лишним лет рюкзак нашли в австрийском Тироле на высоте 2955 метров над уровнем моря. Внутри и ледоруб, и фотоаппарат. Австрийская полиция начала расследование и, изучив сильно потрепанные документы, которые оказались в рюкзаке, установила имя владельца и разыскала его, чтобы передать вещи. Больше истории новостей в следующих выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
5: Ее точно слушают. Реклама.
6: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На

0: Ты слушаешь. Радио ПФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ПФМ.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Взгляд.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: Компания «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль».
4: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75-62-62.
5: Ее точно слушают. Реклама.
6: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, дорогое радио PFM. Меня зовут Вера Мельникова. Я очень люблю прослушивать вашу волну. Хочу передать привет своей любимой семье, своему любимому мужу Владимиру,

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Житель Тайваня с помощью робота-пылесоса доказал неверность супруге, однако и сам получил наказание. Про новые технологии в этом выпуске. Житель Тайваня использовал робот-пылесос, чтобы собрать доказательства неверности своей супруги. Использовал успешно. Дело в том, что по местным законам измена может быть гражданским правонарушением. Мужчина подал в суд на свою жену и ее любовника. Суд обязал выплатить пострадавшему крупную сумму в качестве компенсации. Однако у медали оказалась и обратная сторона. Суд постановил, что супружеские обязанности не отменяют право человека на частную жизнь. И мужа тоже ожидало наказание – 5 месяцев тюремного заключения за использование робота-пылесоса для фиксации факта измены. Желая получить доказательства для судебного разбирательства, мужчина снимал свою уже экс-супругу на пылесос, конечно, не получив от нее предварительного разрешения. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
6: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Смотришь кино. Тебе показывают долгий кадр, пустыню или лес, неважно. И ты словно посетитель картинной галереи. Такие кадры есть и в артхаус-вестерне «Мертвец» с Джонни Деппом, и «Выжившим», картине, за которую Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой «Оскар». Объединяет эти фильмы Андрей Тарковский, режиссер, последняя работа которого вышла более 40 лет назад. До сих пор видные творцы от мира кинематографа признаются в любви к его творчеству и откровенных заимствованиях. Взять того же «Выжившего». Режиссер Алехандро Иньерриту не скрывает. Некоторые атмосферные кадры его эпохальной работы прямо копируют картинку Тарковского из фильмов «Иваново детство», «Зеркало», «Ностальгия» и «Сталкер». Своеобразным прочтением «Сталкера» Тарковского стала и дебютная работа Ларса фон Триера – картина «Элемент преступления». И это не единственный случай, когда Триер обращался к творчеству русского режиссера. Кристофера Нолана, автора культового фильма «Начало», критики тоже регулярно сравнивают с Тарковским. И философия у них перекликается, и подход к съемочному процессу похожий. Я про подход перфекциониста. Для одной сцены в фильме «Зеркало» 1974 года Тарковский добился того, чтобы целое поле засеяли гречихой. Сначала съемочная группа ждала, когда культура взойдет. А потом, чтобы показать сильный ветер, на это самое поле пригнали два вертолета, которые, понятное дело, в кадр не попали. Если во время просмотра какой-либо картины в особо тяжелый кульминационный момент главный герой поворачивается к зрителю, к тебе, то бишь, и буквально смотрит в душу, ломая при этом четвертую стену, знай, это прием Тарковского. Именитые режиссеры в России, да и во всем мире, регулярно признаются в любви к Тарковскому. Желал ли Андрей Арсеньевич такой славы? Вряд ли. Но одно можно сказать точно. Его стиль, его русский взгляд на кинематограф стали не просто революционными для своего времени. Тарковский изменил мировой язык кинематографа. И, судя по всему, навсегда.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM. Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
1: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
2: Знаете, что мне нравится в компании «Металлопрофиль»? Здесь есть решение на любой бюджет и качество всегда на высоте. Кровля, фасады, заборы, жалюзи, водостоки и комплектующие, а также фальцевые кровля и фасад топ-фальц с гарантией и точной геометрией профиля. А еще бесплатный замер и точный расчет. «Металлопрофиль» – надежно и выгодно. Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Отрезать челку, похудеть или резко сменить имидж. 37% россиянок начинают изменения в первые же дни после разрыва отношений. Цифры в ближайшие пару минут. Как показали результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств, для 28% опрошенных женщин расставание – серьезный повод заняться собой. У каждой четвертой стимул сохраняется какое-то время после разрыва, а более трети действительно начинают меняться буквально в первые же дни. Зачем? Самая популярная мотивация здесь – нет, не доказать что-то ему, а вновь понравиться самой себе. Чуть менее распространенная причина – желание как можно скорее оставить прошлое в прошлом. Интересно, что практически половина опрошенных назвали заметные перемены рабочим способом пережить расставание. А что меняют-то? 44% россиянок сказали, что выбирают в таких случаях обновить гардероб и разобрать шкаф. Полезная, кстати, штука. Еще 40% сказали, что обновляют стрижку или цвет волос. Каждая третья записывается в спортзал. Также в списке дел – пересмотр питания и образа жизни. Желаю любви. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: Ты моей никогда не будешь.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Почему колбаса докторская, несмотря на то, что сделана не из доктора, кислота лимонная, хотя в составе лимона нет, а конфеты вообще трюфель? Еще в 30-х годах прошлого столетия СССР поставил перед собой задачу. На рынке большой страны должно было появиться доступное, недорогое и полезное мясо. Так на одном из комбинатов появилась она. В состав новой вареной колбасы входили 60% фарша из постной свинины и говядины, молоко и яйца, плюс немного крахмала и кардамона. Острые приправы не добавляли специально, ведь задача была вкусно и, главное, полезно. Буквально то, что доктор прописал. Получилось настолько удачно, что такую колбасу начали поставлять в санатории. Этим и объясняется название «докторская». Некоторые историки считают, что вареную колбасу придумали еще в Древнем Риме. И тогда блюдо было деликатесом, в отличие от вареной колбасы, созданной в Советском Союзе. А теперь лимонная кислота. Ее используют не только, когда нужно отмыть чайник от накипи. Это незаменимый ингредиент в производстве бытовой химии, лекарств и косметики. А еще выпечки, консервов, различных соусов, майонеза и кондитерских изделий. Однако лимонов, да и вообще цитрусовых, в лимонной кислоте нет. Сегодня этот продукт делают из плесневого гриба рода аспергил и сахара. Но откуда тогда название? Создателем лимонной кислоты считают шведского фармацевта Карла Шейле, который вывел ее как раз из сока цитрусового еще в конце 18 века. Спустя 100 лет ученые изобрели другой, более простой и дешевый способ получения точно такого же химического состава без участия лимона. А название осталось. Признаюсь, обожаю трюфели и конфеты, и грибы. Почему у таких очень разных продуктов одно название? Исследователи много лет спорят, кто именно придумал шоколадный трюфель. Но все они сходятся во мнении, что кондитер был из Франции, а назвал он так свое произведение искусства из-за банального внешнего сходства с самым дорогим в мире грибом. А название гриба, в свою очередь, от латинского слова «тубер», то есть «шишка». Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчина стал миллионером спустя 12 лет, вернув доступ к биткоинам стоимостью более 3 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщают британские средства массовой информации, мужчина, он пожелал сохранить анонимность, потерял доступ к своему цифровому кошельку, где хранились биткоины на сумму около 4000 фунтов стерлингов. Но это было в 2014-м, когда спустя 12 лет мужчине наконец удалось вновь получить доступ к цифровому кошельку, та сумма выросла до целого состояния. Эта новость напомнила мне сказку про лягушку, которая не сдавалась и так хотела выбраться из кувшина с молоком, что взбила его в масло. И еще история была, помнишь? Рассказывала в эфире про другого британца, который искал жесткий диск с биткоинами. Его во время уборки случайно выбросила девушка. Тот мужчина даже обращался в городской совет, просил разрешить ему выкопать заветный жесткий диск со свалки. И отказывали, причем не раз. Следим за развитием событий. Больше историй и новостей в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: ТСМ. Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Сырники можно со сметаной, с вареньем, со сгущенкой. А сыром можно? Почему это блюдо русской кухни так нелогично называется? Словом «сыр» в большинстве славянских языков обозначают самые разные кисломолочные продукты, включая тот же творог. Но в русском его перестали употреблять в этом значении уже довольно давно. Продукты из молока у нас начали делать еще с 11 века, а вот слово «сыр» стало в ходу только с века 16-го, по мнению некоторых историков национальной кухни. Есть такая книга, «Домострой» называется. Это сборник общественных и хозяйственных правил и советов для людей той эпохи. Наиболее известно в редакции протопопа Сильвестра, наставника Ивана Грозного. Так вот, слово «сыр» в этом памятнике русской литературы упоминается не один и даже не два раза. Это учитывая, что профессиональное сыроварение у нас началось только при Петре I. До этого наш сыр созревал, как творог, а не варился. Кстати, само слово «творог» появилось в русском языке только в 18 веке и произошло от церковнославянского «твор» — «форма». И вот мы наконец-то добрались до самого сырника. Из-за того, что на Руси творог именовали сыром, блюда, которые из него делали, называли... Ну ты понял. Поэтому жареный на сковороде с мукой и в яйце творог и стал сырником. И твердый сыр тут абсолютно ни при чем.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль». 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Рубашка-невидимка. Чтобы спрятаться от искусственного интеллекта, немецкий художник придумал рубашку с цифровым камуфляжем. Новости из мира то ли современного искусства, то ли современных технологий в этом выпуске. Итак, немецкий художник Саймон Вейкерт создал рубашку с ярким камуфляжным узором, который делает человека невидимым для систем видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта. По задумке, цель цифрового камуфляжа – не дать системе распознать человека. По мнению художника, системы искусственного интеллекта состоят из множества слоев. Они никогда не учились понимать, что такое человек. Они лишь усвоили, как люди выглядят статистически на основе миллионов изображений. Словом, для машины человек лишь совокупность визуальных статистических данных. И именно в этом заключается ее уязвимость. Дизайн рубашки разработан таким образом, чтобы использовать эту ахиллесову пяту искусственного интеллекта. Сочетание ярких цветов и узоров сбивает с толку и не позволяет системе распознать в объекте человека. Интересно, что этот узор художник создавал с помощью искусственного интеллекта, потому что только сама система знает, где у нее слепые зоны. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
5: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку, и дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка, и картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
1: При

0: слушатели.
1: Доброе утро, меня зовут Дима из Казани. Я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка через умные колонки.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Советский кинематограф популярнее всего, даже у самых молодых. Цифры в этом выпуске. Участникам исследования предложили вспомнить эпизоды из фильмов, которые особенно нравятся, да так, что готовы пересматривать. 85% опрошенных называли сцены из любимого советского кино. Среди самых молодых участников в возрасте от 18 до 24 эпизоды советских фильмов готовы пересматривать более половины опрошенных, а именно 68% тех, кто вообще готов что-либо пересматривать. Это результаты исследования, которое провел аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения. Топ советских фильмов, сцены из которых россияне особенно любят и готовы смотреть снова и снова, возглавила комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Далее с большим отрывом идут «Любовь и голуби». Замыкает тройку лидеров «Операция И» и другие приключения Шурика. В том числе в списке «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы» или «С легким паром» и мой личный фаворит – оскароносная лента «Москва слезам не верит». Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
1: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Мексика. Латиноамериканская страна, известная на весь мир своей кухней, уличными музыкантами мариачи и праздником День мертвых. А еще там больше всего испаноговорящих людей. Но когда-то, всего пару тысяч лет назад, на этой территории проживали представители цивилизации майя. И у них была своя наука, искусство, архитектура и письменность, которую очень долго никто не мог расшифровать, пока за дело не взялся Юрий Кнорозов, историк, лингвист, переводчик и основатель советской школы майянистики. Юрий Валентинович работал с письменностью майя, в том числе и во время Великой Отечественной, что не помешало ему получить в 45-м медаль за победу над Германией. Продолжилась работа и после войны. В своей диссертации ученый доказал, в письменности майя каждый знак – это целый слог, а не отдельная буква, как у нас. Более 100 лет ученые умы не могли прийти к этому пониманию. За свое открытие Кнорозов получил сразу докторскую степень, минуя кандидатскую. Было ему тогда всего 30 лет. Что интересно, Юрий Валентинович впервые побывал в Мексике только спустя несколько десятилетий. Цитирую ученого. «Чтобы работать с текстами, не обязательно скакать по пирамидам». Благодарные местные поставили ему памятник. Изобразили русского ученого с любимой кошкой на руках – Асей, которую он абсолютно серьезно считал своим соавтором. Знание письменности позволило специалистам всего мира, а в первую очередь мексиканским исследователям, на новом уровне изучать культуру, науку и историю майя. За свое открытие Кнорозов получил множество государственных наград, в том числе и мексиканских. Вот так русский ученый, носитель одного из сложнейших языков мира, расшифровал один из древнейших языков – майя, чем внес очень весомый вклад в развитие отношений двух настолько далеких друг от друга стран. Сейчас русскоговорящая диаспора – одна из самых активно развивающихся в Мексике. А в столице страны, городе Мехико, успешно работает «Русский дом», который занимается продвижением российской культуры и русского языка.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Профиль предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль».
1: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75-62-62.
2: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Швейцарии тысячи людей закопали белье, но нет, не на счастье, а чтобы помочь науке. Более 1000 добровольцев по всей Швейцарии закопали в землю белье, обязательно хлопчатобумажное, чтобы помочь исследователям из университета Цюриха оценить биологическую активность различных почв. Чем быстрее разрушалась ткань ХБ, тем выше интенсивность биологических процессов в почве. Самые высокие темпы оказались в садах, самые низкие – на газонах. Ученые из университета Цюриха совместно с Швейцарским центром сельскохозяйственных исследований свой проект так и назвали – «Доказательство в виде трусов». Задача не только собрать научные данные, но и повысить осведомленность людей о почвенных экосистемах. Так, по единой стандартизированной методике, 1000 добровольцев закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья примерно в 1000 точках по всей Швейцарии. Спустя 2 месяца участники извлекли их из земли, сфотографировали и отправили материалы вместе с образцами почвы в лабораторию для дальнейшего анализа. В благодарность за участие исследователи давали добровольцам индивидуальные отчеты с результатами анализа почвы и рекомендациями по более рациональному и экологичному ведению хозяйства. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Ты слушаешь Радио Пи-ФМ.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Голливуд многие годы пытается убедить нас в том, что пришельцы с других планет всегда приземляются в США. В реальной жизни неопознанные летающие объекты довольно часто бывают в гостях и в наших краях. Некоторые уфологи, то есть люди, которые исследуют НЛО, считают, что первые упоминания о странных явлениях в небе были зафиксированы еще в Ипатьевской летописи. В том историческом документе были описаны события аж 13 века. Цитирую. «Появилась страшная звезда, испускавшая в течение 3 месяцев лучи к югу». И это не единственные подобные строки в древних текстах. Правда, чего-то более подробного уфологи там не обнаружили. Зато подробности нашлись в 4-м томе актов исторических, собранных и изданных археографической комиссией, где описывали события года 1663-го. В небе появился огромный пламенный объект диаметром не менее 40 метров, который начал скользить над поверхностью Робозера. Это территория современной Вологодской области. В какой-то момент НЛО исчез, но потом появился вновь, уже в другом месте. Объект был таким ярким, что освещал дно озера. Из передней части выпускал 2 ярких луча, а по бокам валил густой дым. Крестьяне на лодке попробовали приблизиться к этому, но не смогли из-за сильного жара. Через какое-то время оно полностью исчезло. В документах сообщается, историю подтвердили несколько крестьян и монахов, хотя кто-то считает, что это была обычная шаровая молния. В Советском Союзе НЛО наблюдали не раз и далеко не два. В 1948-м летчик Аркадий Апраксин тестировал новый истребитель недалеко от Астрахани. В рапорте он указал, на высоте 10 тысяч метров заметил некую огромную трубу, зависшую в воздухе. Подлететь вплотную не смог. Объект слепил его, и летчику пришлось срочно возвращаться на аэродром. В том же году некоего Петра Гуренкова, с его собственных слов, во время тренировочного полета чуть не похитили НЛО прямо в воздухе. А в 77-м журналист Дмитрий Свинцов, рано утром выйдя на улицу, увидел яркую звезду, которая зависла прямо над Петрозаводском. Дело было в Карелии. Объект менял форму от шара до треугольника. После просто растворился. И таких историй сам знаешь. Верить или нет – дело каждого. Но что можно сказать наверняка? Да, пожалуй, ничего. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: Знаете, что мне нравится в компании «Металлопрофиль»? Здесь есть решение на любой бюджет и качество всегда на высоте. Кровля, фасады, заборы, жалюзи, водостоки и комплектующие, а также фальцевые кровля и фасад топ-фальц с гарантией и точной геометрией профиля. А еще бесплатный замер и точный расчет. «Металлопрофиль» – надежно и выгодно. Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый вечер, PFM. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, PFM. Вы лучшие.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически ковер-самолет только по заранее заданному маршруту. В Гонконге показали первый полет аэротакси без водителя. Новенькое аэротакси совершило даже несколько полетов. В качестве пассажира участие принимал робот. Этот клиент не говорил, куда конкретно его подбросить. Двигались по заранее продуманным маршрутам. А в 2025-м, помню, рассказывала, что в Министерстве транспорта Российской Федерации заявили, в ближайшие 10 лет в стране могут появиться первые аэротакси. Небольшие летательные аппараты для перевозки обычных пассажиров. Отмечалось, что аэротакси меньше классических вертолетов и не такие шумные. Плюс не нуждаются в специальных взлетных площадках. И тут фраза «лечу домой с работы» заиграла новыми красками. Следим за развитием событий. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
7: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
8: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Город на Неве, Санкт-Петербург. Питер, кто не любит северную столицу? Те, кто говорят, что не любят, просто не были там в хорошую погоду. И это я расхваливаю Петербург, будучи москвичом, если что. Сейчас разберем, откуда взялось это стильное наименование. Питер. Считается, что город на Неве так стали называть еще в 18 веке в результате сокращения изначального Санкт-Петербург, что в переводе с нидерландского «город святого Петра». Это слово «Питер» можно встретить в литературе 18 века, в том же «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева и в других произведениях той эпохи. Кто-то считает это слово модным молодежным, но на самом деле раньше так называли северную столицу крестьяне. Историк Николай Карамзин писал, что «простой народ говорит у нас Питер вместо Петербурга». Есть и другой интересный факт. Современники товарища Сталина утверждали, что в годы Великой Отечественной он также называл северную столицу Питером.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Мы с тобой на...

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
2: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль» 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик. Специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
0: Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-99.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 200.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека. Дискотека PFM.
1: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

слушаешь радио BFM. Мир. Лайф. Драйв.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Радио PFM.
1: Шла. Городу энергию. Западный дает вам свободу движения. Официальный дилер Тамбовской области. Автоцентр Западный. Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: точно слушает. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.